0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινά είσαι, Τζέσσε.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран? Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил! Килими!
4: От lia-design.com
0: Катра FM.